Пушкиной, блядь, двухсотлетий, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит, а вот Гоголь, говорит, гений, бля, один писатель какой-то, бля, ну, неизвестный нихуя, но это его личное мнение, бля, я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, бля, иметь свое мнение, конечно, бля, при такой загрузке, бля, понимаешь, но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, бля, гений, сука, так же, как и Гоголь, кстати, бля, только он первей был, понимаешь, и разный жанр у них, бля, тот стишары писал, стишары, бля, а этот просто литература, бля, а Пушкин и литературу писал, кстати, бля, между прочим, ну, писал дохуя, поиски Белкина, там, хуй знает что, бля. Ну, да хуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкина, как махану нахуй на одной кассете уместит у нас все, бля. Ну, короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собой, ни дубовых, блядь, осиновых коля, блядь. Вот он все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, у тебя все жизненных сил, да хуя. А планы, блядь, планы-то, громадье, ебать, мои старые костыли. Где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь, хуй вам. Говорит, ни с кем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней, одно вино пил с водой, бля. Вот, сука, этот итальянский заквас его, бля. В Италии всем привык, бля, вино с водой мочить, бля. Ой, пил. Потом уже пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется, и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь ты нихуя. Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронился, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла пизда ее. В Мордовии дело было, мне сосед рассказал. Блядь, ты что, похоронили нахуй? Живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у нее золотые зубы, блядь. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? А, хуй вам, блядь. Открывают дверь, доченька, бля, в ро, уедь, тоже попадли родители все. Ну, короче, все охуели от России. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтобы его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь, вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь. Ты живи, бля. Не надо туда рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захочешь тебе нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякая хуишка, блядь, все это, блядь. Понимаешь, смотки эти, хуйню всю эту, не утащишь ты туда. Как Господь позовет... Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живи с миром, Коля, наливай в пизду.

А вот эту, блядь, Колянки, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнать о ком», блядь. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, птиц, поезд, птиц. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только не вовремя помер, блядь, вернее, его, когда убили его, нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорит, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх, его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь за монарха», бля, за царя, за него, за батюшку, бля. Почему нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля, и Иван Сусанин, и отдал ее батюшка за царя, и ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и прочая свадьба, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрали так народ, что, блядь, попёрлись, блядь. Ну и хуй припёрлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вскрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню. Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули. Погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё припёрлись-то, блядь, жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не до свадьбы на нихуя, в это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, сёла разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас, Иван Сусанин, бас. А то, говорит, и этот тенор-то, не впервые я русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим, пизду. Тогда они вешают женихом благословим, и свадьбу же прям стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот, придет добрая вещь, тогда и нахуй ужимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёптим, ну тогда к свадьбе готовится, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь. Нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь. Вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь. Мы зубы поэтому черные, блядь. Как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь. Все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовится к свадьбе. А тут приперлись эти, веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь. Мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не помню нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь. Ну, кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее с самогонки, блядь, ведра три стояла, блядь.
Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, а мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А Чемогорки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулось, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите, нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, блядь, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже выстроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, блядь, он размятый, блядь, говорит, никуда не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, блядь, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду. О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря под елочку, под хуелочку и на карачках, блядь, уползу. А когда шпян-то завел, блядь, нихуя понять не может, блядь, протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь, Ваня, блядь, Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не буду, блядь. Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй, мне по пизде мешал. Я не устал, не вернусь, а он уже и так помер, нахуй. Всех-то отказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, зола набрали, народ все. Свою отдал, нахуй, пошли, парки с себя снял. На войско, блядь, чтоб пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно, нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты, нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? О, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал: люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй. И всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать вас в сраку. Куда нахуй? Степь, а ты степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорог не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь! Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь! Все, победили, нахуй! Они до них не дошли! Этих, значит, они наших расхуячат! Тут и Минин пришел на подмогу, блядь! Это одним из визитов, а хули там человек 20, наверное, был-то, блядь! А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй! Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь! Никого сам не себе, если нихуя! Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь! Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили. Они сёк-сёк, блядь. Хуёво? Будет ещё хуёвее, блядь. Так вот, русский патриот Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Царькоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водочка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сюрины для дальнейшей техни-сюиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сюрины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сюра, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я.
1: Ох, кокетка, бля.
0: А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше ты как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представьте, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь ли, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Мне не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я что-нибудь, блядь. В этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел туда, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чихпых. Блядь. Сука, опидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть ты, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь.
2: Как портвейну нет? В клубе, блядь.
0: Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки?
1: Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь?
0: Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Там, ну, народ пошел, во, оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну, это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на марше происходят, блядь, и они, знаешь, очками прикрываются. Это, сука, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь.
1: Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит.
0: Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такой сижу внутри. Хуёво возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынька, какая-то сопля, блядь.
1: Таблетки есть, блядь,
0: я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что вся все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочкой помочат, блядь, сосочку он. И готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинаю туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-сюиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя.
2: Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку осапусь. А там мохнатка, блядь, такая, сука.
0: Это все бы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музык крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь, хорошо, если магазин не закрылся, взяли партиську и на скверике, так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными.
2: Весна наступила, Колян, ёптай мать, а ты техно-сюита, техно-сюита. Заводи, ебенок, если нравится.
0: Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже и на маркете не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже уже она осталась 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут прочитал одного кореша письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ёбаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну, по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, блядь, автопром ёбаный. Ты, значит, дерёшь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция.
3: Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заебёшься, блядь, Ситроен. Не, под, не подступишься, блядь. А тут, ёпта мать, такие цены. Нихуя себе, блядь. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, блядь. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, блядь. Ну, хочется всякое это, ну дай ты ему это, блядь. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократическая, блядь. А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Псимсин-на-Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярит сейчас Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, блядь, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я не скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей, я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас, хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове. Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. А, Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, а чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит. Что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну хуй его тушу, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и весь жизнь заплел нахуй мне. Говорит, думаю, ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не делал, мы, говорит, наверное, не так, как бы его спрашиваем. Он говорит, так, выйди все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, так, сука, говори, блядь, я тут охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей, вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь, я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь, съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей, надоело все, блядь, я думаю, кто ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся, мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь, мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй, так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессанов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал? Говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за это шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Не следи дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это
1: пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и унеси, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь. Хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, радио, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можно бы всю Москву было зимой посыпать, ёптвою. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом, думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. И вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт, доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь, хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаете, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёп твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз хуяк 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёпты, мать, я только, говорит, заснул, блядь, салат. А опять хуяк 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже 3-й раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович? Надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он, значит, назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Что хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот него стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, не, мы тоже думаем, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит. Он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, Тринити, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда-сюда мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный? Я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем, нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне, нахуй, в голову, нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь. Этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь. Пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй.
4: Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь. Ну, говори, ёпты. Да они уже вот, они, говорит, подлетели нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дощечек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дощечек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепи рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот хёбаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь, она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёб ты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись, с этими агентами. Уёбывай, уёбывай, все по-простому, блядь, беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? О, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь. Там уже, блядь, говорит, давай охотников нахуй, агенты. Охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут, товарищи, уебываете, мол. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов нам водку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О. А в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорит, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять друзей-то, блядь. Мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корежить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя, разгерметизация в канализации получилось, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, кочумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел.

0: Сына не верю, не верю, обплевалась. Это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь! А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий Углёв. Надо выручать компанию! Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий Углёв.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять. Да, блять, на площадь, видишь, вышли, блять, футбол посмотреть. Посмотрели, нихуя себе посмотрели, блять. Чтоб я так смотрел, блять. Еще, говорит, мы еще покажем, блять. Еще, блять, урежем несколько юношей, блять, и девушек, нахуй. И японцам еще раз пизды дадим. Ну, я думаю, блядь, ну, сука, ну, когда уже, блядь, нас уже заебали, блядь, уже бельгийцы выебли в сраку, думаю, ну, сейчас пойдут крушить бельгийские магазины. Но ведь можно ошибиться, блядь, и с французскими перепутать. А это, блядь, уже, сука, блядь, пахнет, сука, холодной войной. Коля, холодной войной, я говорю. А кто ты думаешь, блядь? Ты думаешь, это что так, между прочим, да, между нами, вот, ты большого ума не надо, блядь, тут и портвейну пить хорошего не надо догадаться, блядь. Чьи же это руки, блядь, потянулись к нашему юношеству, блядь? Кому выгодно это, блядь, Коля? Ты задавался вопросом, нет? Пизда. Задавайся. Иди вон нахуй на кухню и задавайся вопросом, блядь. Как задашься, приди сюда. А я задался, блядь, сука, между рюмками, нахуй. И понял, сука. Там что-то, блядь, не так, Колян, блядь. Что-то там не поделили у нас наверху наши власти, блядь. Кому-то, сука, своего начальника, блядь, кому-то чайника, блядь. Пошлют, блядь, все непросто. Вот тут вот, представь себе, Коля, вот представь. Вот нахуя показывать между матчами такую рекламу, какой-то здоровый мудак, долбоеб, разбивает ломом машину, блядь. Тут, скажи, спроси меня, Сюра. Вот нахуя показывать рекламу, когда мудак разбивает ломом машину? Я тебе прямо отвечаю. Не знаю. Нихуя не понимаю, блядь. Ну, там же про футбол, блядь. Между футбольными матчами. Почему какой-то мудак разбивает машину? К чему это? Тебя это не озадачивает, Колян? Ты, сука, блядь, живешь обывательской жизнью, блядь. Ты не выходишь на площадь смотреть общественный футбол, сука, блядь. Такой футбол, правда, в сортире надо смотреть, блядь. И то в очко, нахуй. Блять, борьба глистов, нахуй, сука, блядь. Это что такое, бля, великая держава, нахуй, не может набрать 11 футболистов, бля, которые, нахуй, дружно побежали бы к воротам, нахуй. Это что такое, блядь? Нанайцы, блядь, обыграли, бля, японцы захуют. А я и не сомневался, Колян. В этом, блядь, никаких сумлений, блядь. Ты прости, я хотел сказку рассказать, но у меня, блядь, распирает, сука, блядь. Я Толстой сегодня, блядь, не могу молчать, сука, все. Ну да Коля, блядь, да Коля. Для меня это нахуй не фокус нихуя, что мы продули, обосрались, но сколько можно, блядь. Сколько же можно говна, блядь, есть, ёпта мать. Занзибар, блядь, Калахари, Сахара, нахуй, блядь. Все, сука, выбежали, блядь. Все пиздуют, блядь. И все по мячику, сука, попадают, да как попадают, блядь. Здоровые лоси, блядь, сука, питание другая, блядь. Может, они, блядь, натренированы там, сука, в Сахаре, блядь, там жара, блядь, там яйца спекаются в смятку, нахуй. Они привыкли, а наши как вышли, о, блядь, и затихли, нахуй, все, пиздец, может быть. Хотя хуй его не знает тут, блядь, тоже это все, все это вилами, нахуй, кому что выгодно, блядь. Ну, конечно, Романцев скажет, пиздец, я снимаю себя всякой ответственности, я ухожу на пенсию, блядь, давно надо было, нахуй. Это не Спартак, блядь, нахуй, ебать, это в размерах, масштабах, блядь. Всей нашей общей родины, ёбаво получается, блядь. Вот мы все выебаны оказались, нахуй. Абсолютно точно, бля, Колян. Наливай, наливай, пиду. Мне надо сбить волну, блядь. Моего гнева, блядь. На эту хуйню всякую, блядь. Я лучше пошел, он, блядь. Как хорошо, бля. Пошел, оттянулся, позвонил мне кореш, мой драгоценный, бля. Колька Караченцев, бля, Коль. Ну, знаешь, отец, блядь, пизда. Ну, Колька Караченцев, бля.
1: Ну, голос такой, бля, сука, заебу.
0: Точно, у него не связки, у него, блядь, две железки, нахуй, бля. Ну, мужик, бля, отличный, сука, бля. Вот, говорит, вот он, сука, себе напил, бля, накурил. Да нихуя, да он, сука, пашет, как лось, бля, вчера из Мурманска, говорит, блядь, Семёна откормить, блядь, сука, бля. Сюра, говорит, заебался полностью. Пойдем, говорит, у нас турнир теннисный. Его, говорит, забудь, говорит, сука, блядь, эту всю ебату, бля. Вот там, говорит, мы сейчас покажем класс, бля, красоту. Я говорю, Колян, ёпте мы. Он, тёзка твой, пизда. Не тебе, я говорю, Колян, хуль ты стакан бросил, мудак, блядь. Я говорю, Коляну, Карасю, говорю, Коля, бля, говорю. Ну, тёзка твой, гордись, пизда. Артист народный, бля, все равно любимец, блядь. В театр звал, сука, я говорю, Коля, блядь, загружен по зарезку, нахуй. Я своему дорогому Коляну объясняю ситуацию, блядь. Все вечера, не могу я к тебе в Ленком идти, блядь, не могу, сука. Вот ситуацию пока ему не объясню, а это никогда я ему не объясню, нихуя. Потому что ему как в одну, блядь, сраку влетает, а в другую ухо влетает, нахуй, блядь. Двустволка ты, Колян, ебаный, блядь. Тебе сегодня скажи, все, куда ты, нахуй, за мои кальмары, блядь? Положи нахуй, блядь. Вон там селедка, бери вот захватчик, блядь. Ну, три кальмара принеси тут, сука, сюрке, блядь. А ты, блядь, сука, что нарежешь, есть пизда. Вот так вот. Это, блядь, не под твой портвень, нахуй. Это под тонкий, сука, портвень. Вот под мой, блядь, вот. Сука, есть, да, вот так вот. Кальмар мы сейчас наебну. О, Коля говорит, пойдем, говорит, я тебе покажу, блядь. Класс, блядь, ты отдохнешь, сука, тут все, блядь. Я говорю, да, блядь, я слибал с этим футболом. Я уже, нахуй, не смотрю, я его слушаю, бля, из кухни, нахуй. По телевизору, бля, сука, чищу в облачку, нахуй. И смотрю, думаю, слышу, бля, так, так, еще левее, блядь, правее, пиздец. А мы сразу здесь думаю, о, точно, не хочешь смотреть, да? А хуй, блядь, сердце рвать, блядь, свое. Сердце героя, блядь. Ты что, Коля, сука, кто же портвейн будет пить потом с тобой, пизда. Я не могу, я должен беречь, беречь, сил, сил. Кто-то сказку расскажет на ночь, блядь, пизда. Ага, ага, выпью, блядь, все, все. Короче, блядь. В это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже, вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, Скаляр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл-рыл-рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут еще эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, видите, как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
2: Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепачата, блядь, сука, на мне. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи. Пахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, значит, он говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сочувствуем, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, бля, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну какой же такой оракул божественной бутылки, мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, еще на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь, причем от смеха часто умирали. Часто от меха. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула, нахуй, от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунсара, блядь. О, как бы тогда вообще писатели, они все почти врачами были, бля, как известно. Саша Розенбаум, и тот врач, бля. А смотри, как гласить поет, бля. Пойди уже и не практикуйся, останешься. Не практикует, подзабыл, бля. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корица мудрогасная. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. Истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя.